на укшеним лиц Карпатия. Карстоем гауе злигуме. Калтесно и гаунсес гансы. Каспуна мейдет на хуми.

перестал, там состин движет, а ты знаешь, у пацанной зоны с ними в глазу не надо.